Прости се и уживай. Радио Макси. Твои най-любши хити. За приятел.